0: ты.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: Калоупасит. Кружен Пурмуре.
1: Ульяновск FM.
2: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск ФМ. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: 104.2. Ульяновск ФМ.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
1: Реклама.
4: Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вам могут навязать чужие стандарты работы или правила поведения, и пока с этим придется смириться. Тельцы, вам может стать сложнее действовать напрямую, появятся неожиданные преграды или люди у вас на пути. Используйте хитрость или смекалку. Близнецы, вы можете почувствовать снижение уровня энергии, а вот интенсивность внутренних переживаний возрастет, не принимайте решений. Раки, вы сможете четче понять свои истинные потребности. Посвятите время планированию дальнейших дел. Львы, день большого напряжения. Вряд ли вы сможете конструктивно работать. Лучше посвятить день о заботе о себе и своем самочувствии. Девы, вас может настигнуть шлейф эмоций, накопленных, но не выраженных за последнее время. День лучше провести в уединении в приятной обстановке. Весы. Возможно, ощущение слабости и тревоги. Также вы можете столкнуться с беспорядком и некомпетентностью в привычных вещах и процессах. Скорпионы. Не стоит форсировать события. Если что-то идет не так, пусть вы наверстаете все позже. Стрельцы. Нежелательно начинать новые дела. Возможно, вас попытаются обмануть или вы столкнетесь с ошибками при расчетах и оформлении документов. Козероги, осторожнее строите планы. Некоторые из ваших данных неверны или не являются полными. Водолеи, ваши ближайшие перспективы окажутся размытыми. Строить конкретные планы будет невозможно. Лучше подождать. Рыбы, вашего участия потребуют некоторые старые дела. И хорошо бы от них не отлынивать. Делайте, пока есть возможность.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вулкан Этна не похож ни на один другой вулкан на Земле. Сицилийский гигант десятилетиями ставил ученых в тупик, потому что он просто не вписывается в привычные типы классификации. Профессор Себастьян Пиле из Лозанны поясняет, по своей структуре Этна – это копия так называемых маленьких пятнистых вулканов. Обычно это крошечные бугорки на дне океана высотой в пару сотен метров. Но Этна вымахал до 3500, и мощь у него соответствующая. Достаточно вспомнить катастрофу 1669 года, когда лава полностью уничтожила 12 городов. Да и за последние годы он десятки раз засыпал пеплом Сицилию, парализуя работу международных аэропортов. Весь секрет в его расположении. Вулкан стоит на сложном стыке плит, которые не просто сталкиваются, а сминаются в гигантские складки. Эти деформации создали прямой канал для магмы из зоны пониженной скорости, особого слоя мантии, который обычно вообще не доходит до поверхности. Этот случай заставляет науку пересмотреть роль литосферы. Оказывается, земная кора не просто пассивная крышка, а активный участник, который может превратить маленькое пятно в аномального гиганта.
1: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
2: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
3: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
4: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
5: «Авторай Эксперт».
6: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
7: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 мая – Международный день семей. Его учредила в начале 1990-х годов Генассамблея ООН. У праздника есть официальный символ – зеленый круг, внутри красный элемент, напоминающий сердце под крышей дома. Он отражает смысл праздника. Любящая семья – это центр общества. Версий происхождения слова «семья» несколько. Так, сочетание древнего индоевропейского корня «сем» и праиндоевропейского «им» означало «семя» или «один род». Древние славяне могли называть словом «семья» всех живущих совместно – и домочадцев, и челядь, и холопов. А вот предположение, что слово произошло от числительного «семь» и местоимение «я» – ошибочно. В древнерусском языке было числительное «седми», а местоимение «ас». Обычай поцелуя новобрачных пришел из Древнего Рима, где свадьба была контрактом, а поцелуй считался печатью, скрепляющей этот договор. Молодожены Древнего Египта надевали кольцо на безымянный палец, считая, что в нем начинается вена любви, которая несет кровь к сердцу.
4: Я, ты, он, она, вместе, целая страна, вместе, дружная семья.
5: Славим мы 100 тысяч я!
6: Ульяновск FM.
7: Скучал ритм.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Жители Ульяновска приглашают на лекцию под названием «Оттепель 60-й и андеграунд». Состоится она 16 мая в 18 часов в Музее изобразительного искусства 20-21 веков. Лектор расскажет об искусстве самых ярких представителей этого периода. Также для ульяновцев проведут экскурсию по неофициальному искусству СССР на примере картин, которые представлены в музее. В социальных сетях и мессенджерах стали появляться аккаунты и чаты, похожие на официальные группы добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Ульяновской области. Настоящим они не являются, предупреждают волонтеры. Мошенники создают якобы официальный аккаунт поисковиков. Они делают обновления отрядных групп и другие подобные ресурсы. Признаками подделками могут быть ошибки, английские буквы вместо русских, пропущенные буквы. Сообщения и посты отличаются от того, чем занимается настоящий отряд. Напомним, что настоящий отряд ищет пропавших людей, проводит профилактику и обучает поисковиков. Если вы видите что-то другое, это будет означать фейковый аккаунт. Соединенные Штаты планируют восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», выкупив их у европейской компании по заниженной цене. Об этом заявил Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон намерен диктовать цены на газ. Если сделка состоится, то лишит Германию возможности самостоятельно определять условия поставок. Лавров также напомнил, что в 2022 году на газопроводах был совершен теракт, в результате которого 3 из 4 ниток были разрушены. Российская сторона инициировала расследование, однако, по мнению Москвы, западные страны препятствуют его проведению. В случае отсутствия прозрачного расследования Россия готова обратиться в Международный суд ООН. Россияне в текущем году смогут вернуть от 300 до 600 тысяч рублей за проценты по ипотеке, если их доход облагается НДФЛ. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии ЛДПР. Размер возврата зависит от налоговой ставки. Право на вычет есть у всех с официальным доходом. Ограничений по срокам нет, но вернуть налог можно только за 3 предыдущих года. Для оформления понадобится паспорт, ИНН, декларация 3 НДФЛ, справка о доходах, копии договоров ипотеки и купли-продажи, справки с банка об уплаченных процентах и заявление на возврат. Самый удобный способ – через личный кабинет налогоплательщика. Деньги поступят на карту в течение 30 дней. Ученые из Красноярского научного центра разработали инновационный метод оценки численности рыбных ресурсов. Они применили беспилотники с высокочувствительными камерами для съемки дна рек на мелководьях. Эти фотографии помогают искусственному интеллекту выявить площади водных мхов, служащие основным источником пищи для промысловых рыб, включая хариуса. Полученные результаты были представлены международной научной общественности путем публикации статьи в престижном зарубежном издании.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть два слова, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит говорить человеку, который находится в ярости. Это слова «успокойся» и «расслабься». Профессор психологии Райан Мартин утверждает, за всю историю человечества они не успокоили еще никого. В момент гнева логика отключается, работает только инстинкт обороны. Фраза «просто подыши» звучит для собеседника как попытка его заткнуть. Но есть один прием, который сам профессор называет благородной манипуляцией. Вместо того, чтобы просить тишины, замолчите сами. Или начните говорить тише и мягче, чем обычно. Мы эволюционно запрограммированы подстраиваться под тон окружающих. Если вы не ведетесь на крик, а сохраняете ровный голос, эмоциональный накал оппонента неизбежно поползет вниз. И вот когда шторм утихнет, наступает время для главного козыря. Важно подтвердить, что он чувствует. Вместо споров сказать «я вижу, что тебя это сильно задело, давай вместе подумаем, что делать». Вы признаете его эмоции, не признавая его правоту. Это и есть высший пилотаж в общении. В общем, если хотите потушить пожар, не дуйте на него, а просто убавьте звук.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
6: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
5: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
6: Партнер надежный. «Красный двор». Октябрьская, 22Н. 729-789.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Мороженое «Кума Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 80 граммов, 66 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: «Чанган Дипал G318» – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
9: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
10: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 мая 2001 года в штате Огайо никем не управляемый грузовой поезд за 2 часа проехал больше сотни километров. Среди вагонов были 2 цистерны с жидким фенолом, и крушение грозило экологической катастрофой. Местами поезд разгонялся больше 70 километров в час. Причиной ЧП считается ошибка машиниста. Во время маневров на одной из станций он заметил неверное направление стрелки путей, вышел поправить ее, но вместо тормоза нажал на газ. Неуправляемый состав покатился со станции Стэнли в 11:30. Несколько попыток догнать его и заскочить внутрь не удались. Сработал рискованный план. Отцепили локомотив от другого состава и стали ждать сбежавший поезд на разъезде. А когда он прошел мимо, локомотив догнал его и на скорости 80 км в час зацепил последний вагон. Потом опытный машинист аккуратно снизил скорость до 18 км в час, а на следующем переезде в локомотив беглеца заскочил другой машинист и отключил тягу. Номер неуправляемого тепловоза был 8888. Инцидент окрестили обезумевшими восьмерками, а в 2010

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
3: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вам могут навязать чужие стандарты работы или правила поведения, и пока с этим придется смириться. Тельцы, вам может стать сложнее действовать напрямую, появятся неожиданные преграды или люди у вас на пути. Используйте хитрость или смекалку. Близнецы, вы можете почувствовать снижение уровня энергии, а вот интенсивность внутренних переживаний возрастет, не принимайте решений. Раки, вы сможете четче понять свои истинные потребности. Посвятите время планированию дальнейших дел. Львы, день большого напряжения. Вряд ли вы сможете конструктивно работать. Лучше посвятить день о заботе о себе и своем самочувствии. Девы, вас может настигнуть шлейф эмоций, накопленных, но не выраженных за последнее время. День лучше провести в уединении, в приятной обстановке. Весы, возможно, ощущение слабости и тревоги. Также вы можете столкнуться с беспорядком и некомпетентностью в привычных вещах и процессах. Скорпионы, не стоит форсировать события. Если что-то идет не так, пусть вы наверстаете все позже. Стрельцы, нежелательно начинать новые дела. Возможно, вас попытаются обмануть или вы столкнетесь с ошибками при расчетах и оформлении документов. Козероги, осторожнее строите планы. Некоторые из ваших данных неверны или не являются полными. Водолеи, ваши ближайшие перспективы окажутся размытыми. Строить конкретные планы будет невозможно. Лучше подождать. Рыбы, вашего участия потребуют некоторые старые дела. И хорошо бы от них не отлынивать. Делайте, пока есть возможность.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вулкан Этна не похож ни на один другой вулкан на Земле. Сицилийский гигант десятилетиями ставил ученых в тупик, потому что он просто не вписывается в привычные типы классификации. Профессор Себастьян Пиле из Лозанны поясняет, по своей структуре Этна – это копия так называемых маленьких пятнистых вулканов. Обычно это крошечные бугорки на дне океана высотой в пару сотен метров. Но Этна вымахал до 3500, и мощь у него соответствующая. Достаточно вспомнить катастрофу 1669 года, когда лава полностью уничтожила 12 городов. Да и за последние годы он десятки раз засыпал пеплом Сицилию, парализуя работу международных аэропортов. Весь секрет в его расположении. Вулкан стоит на сложном стыке плит, которые не просто сталкиваются, а сминаются в гигантские складки. Эти деформации создали прямой канал для магмы из зоны пониженной скорости, особого слоя мантии, который обычно вообще не доходит до поверхности. Этот случай заставляет науку пересмотреть роль литосферы. Оказывается, земная кора не просто пассивная крышка, а активный участник, который может превратить маленькое пятно в аномального гиганта.
4: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
5: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
6: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
7: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
8: «Авторай Эксперт».
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток газированный «Экшн Лимон» 1,5 литра. 71 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
11: Ульяновск-ФМ.
12: 300 тысяч часов за спиною. 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрией. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть два слова, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит говорить человеку, который находится в ярости. Это слова «успокойся» и «расслабься». Профессор психологии Райан Мартин утверждает, за всю историю человечества они не успокоили еще никого. В момент гнева логика отключается, работает только инстинкт обороны. Фраза «просто подыши» звучит для собеседника как попытка его заткнуть. Но есть один прием, который сам профессор называет благородной манипуляцией. Вместо того, чтобы просить тишины, замолчите сами. Или начните говорить тише и мягче, чем обычно. Мы эволюционно запрограммированы подстраиваться под тон окружающих. Если вы не ведетесь на крик, а сохраняете ровный голос, эмоциональный накал оппонента неизбежно поползет вниз. И вот когда шторм утихнет, наступает время для главного козыря. Важно подтвердить, что он чувствует. Вместо споров сказать «я вижу, что тебя это сильно задело, давай вместе подумаем, что делать». Вы признаете его эмоции, не признавая его правоту. Это и есть высший пилотаж в общении. В общем, если хотите потушить пожар, не дуйте на него, а просто убавьте звук.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. «Красный двор». Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск».

0: радио Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Ульяновске отметят праздник, объединяющий народы. Первое мероприятие пройдет 23 мая в 11 часов в парке культуры и отдыха «Победа». Там состоится чувашский народный праздник «Акатуй». На празднике организуют несколько площадок. На главной сцене пройдут торжественные открытия с парадом участников в национальных костюмах, приветственные слова официальных лиц и театрализованные представления об истории «Акатуя». В концертной программе выступят фольклорные коллективы области, народный фольклорный ансамбль «УЯВ», чувашская эстрадная группа «Асамат» и фольклорный ансамбль «Янтал» из города Чебоксары. В Радищевском районе Ульяновской области 16 мая состоится межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион». Начало запланировано на 13:00. Открытие пройдет в зрительном зале муниципального учреждения культуры «Радищевский районный дом культуры» на площади 50-летия в ЛКСМ 17. Здесь состоится открытый региональный фестиваль, конкурс песни «Алый первоцвет». Более 10 новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября текущего года. Это следует из проекта приказа Минздрава Российской Федерации. Кроме того, проект предусматривает введение новых должностей среднего медицинского персонала, включая медицинскую сестру по медицинской реабилитации и специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся. Одновременно документ предполагает прекращение набора на несколько устаревших специальностей. Депутаты Госдумы одобрили применение вооруженных сил России для защиты россиян за рубежом. Теперь вооруженные силы по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или другому преследованию по решениям иностранных судов в международных судебных органах, в которых Россия не участвует. Кроме того, по решению президента российские государственные органы должны будут в пределах своих полномочий принимать необходимые меры по защите таких граждан. Международная экспедиция на судне исследовала три глубоководных желоба у Японии на глубинах от 4 до 9 тысяч метров. Ученые зафиксировали не менее 108 групп организмов и записали около 460 часов видео. Среди открытий неизвестное существо, скопление более 1500 стебельчатых морских лилий, хищные губки, улитка на глубине 8 тысяч метров и гигантские амфипоры. Также были обнаружены следы человеческой деятельности, мусор и отходы. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 14. Копеек, евро 86 рублей 29 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Только что «Виагра» с песней «Не оставляй меня, любимый». Хорошая музыка нас будет точно сопровождать и в эту пятницу, и в предстоящие выходные, и так далее. С вами Андрей Королёв. Вас приветствую, желаю сохранить рабочее настроение. У нас впереди Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку. «Мистер Ноу Ит Олл».

0: Не забываем про музыкальные новинки. Только что у нас Тедди Свимс, впереди Саваж, Don't Cry Tonight. А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Всю неделю мы рассказывали про интересные напитки, про квас, про кефир. А сейчас пришло время рассказать про чайный гриб. Некоторые будут в шоке.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чайный гриб родом из Китая, где его ценили за очищающие и заживляющие свойства. В Китае гриб называют хайбао – морское сокровище, или вэйбао – сокровище для желудка. Морское оно потому, что внешне чайный гриб похож на медузу. Сегодня чайный гриб. Самое первое упоминание чайного гриба относится к 221 году до нашей эры. Считается, что именно тогда, во времена императора Цинь Шихуанди, напиток из чайного гриба назвали эликсиром бессмертия. Это не один гриб. На самом деле это сожительство нескольких видов дрожжей и бактерий, образующих общую колонию. Научное название гриба – Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast – SCOBY. В Европе чайный гриб называют «камбуча». Но это результат исторической ошибки. Японское слово «комбо-ча» означает «чай из водорослей», а чайный гриб в Японии называют «коча-киноко». Даже в домашних условиях при должном уходе гриб может вырастать до огромных размеров, превышая вес в 100 килограммов. Уж не знаю, у кого дома жил такой гриб. Бактериальная целлюлоза, которую строит гриб, по структуре почти идентична человеческой коже. Ею можно заживлять раны, поскольку она обладает естественными антисептическими свойствами, подавляя рост золотистого стафилококка. У чайного гриба есть электрический пульс, похожий на тот, что происходит у нас в мозгу. Гриб реагирует на свет и химические изменения в окружающей среде. Внутри гриба живут особые микроорганизмы – персистеры. Это клетки, которые находятся в состоянии глубокого покоя и не участвуют в ферментации. Их единственная цель – сохранить генетическую память колонии на случай катастрофы. Например, если вы забудете покормить гриб на полгода, тогда они проснутся и восстановят гриб. Чайный гриб – один из немногих земных организмов, который успешно прошел испытания в открытом космосе. Образцы чайного гриба выставляли за борт МКС на 18 месяцев, и он полностью восстановил структуру, вернувшись на Землю. В 1950-х годах в Италии гриб был настоящим письмом счастья. Его передавали из рук в руки с инструкциями и только бесплатно, считая, что его продажа приносит несчастье. И что на первом месте? Number one. Чайный гриб может умереть от сахара. Хотя гриб питается сладким чаем, крупинки нерастворенного сахара могут вызывать у него ожоги. Сахар нужно сначала полностью растворить в воде.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Хорошая пятница становится еще лучше в компании отличной музыки. У нас впереди мощный хит Imagine Dragons под названием Believer.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. У нас впереди Адриано Челентано, Снэп и уже скоро Modern Talking, You My Heart, You My Soul.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяна.

0: Лирические и задумчивые песни тоже могут быть, тем более, что это Адриано Челентано, песня «Конфесса» в золотой коллекции часа. А впереди у нас 5 песен и только про любовь. 5 песен любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз послушаем Моцарта в современной обработке.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
5: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
4: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
5: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
6: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
7: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
8: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
9: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
4: Реклама. «Окна от Бориса». 653-753.
5: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроют группа «Секрет» и кое-что из свеженького. Песня, которая появилась у них не так давно, называется «40 секунд пути». Чуть раньше у нас «Аква», «Turn Back Time». А прямо сейчас «Лана Дель Рей», «Young and Beautiful».

Сегодня 5 песен любви завершали Пада и Мурат Салман, Time Flies, а чуть раньше Селин Дион про мощь любви, The Power of Love. 5 песен любви могут быть совершенно разными, но все они точно про любовь, и к пятерке песен любви возвращаемся мы каждый день и в выходные тоже в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы. Желаю нам всем сохранить рабочее настроение до конца сегодняшнего дня. Впереди у нас Roxette и песня Joyride. Hello.

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: Сегодня уже 15 мая, пятница, и что бы там ни говорили, уже чувствуется вовсю летнее настроение. Впереди у нас песня, как раз подходящая по этому поводу, Дамиана Дэвид, «Next Summer».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Леновска ФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск ФМ.

0: У нас есть одна хорошая традиция. В последнюю четверть каждого часа слушать хиты золотой коллекции. А тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Bad is Without Organs, Cher, а еще послушаем Queen, песню Радио Гага.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: У нас всегда найдется повод для небольшого сюрприза и даже в золотой коллекции. Только что Bodies Without Organs, Living in a Fantasy. Впереди Dr. Alban, It's My Life. А еще послушаем Жана-Мишеля Жара, мелодию Oxygen. Это музыка, понятная без слов.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Если уж ветер перемен, то перемены только к лучшему. С вами Андрей Королев, вас приветствую, желаю хорошей пятницы. У нас впереди замечательные музыкальные ребята, Португал The Man, а также Алок, Зиба и песня Dive Into The Ocean.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Мороженое «Кума-маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 80 граммов. 66 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

Золотые хиты — это Сэм Браун и песня «Стоп». Но пока остановиться невозможно. Рабочие будни продолжаются. Пятница в самом разгаре. Сегодня отмечается Международный день семей. А, как известно, для семейных дел подходит не только пятница, но и суббота, и самое главное — воскресенье. Так что планируем все заранее. Впереди у нас Pink и песня «Who Knew?».

0: без тебя.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка с нами всегда. Если получается услышать знакомый золотой хит, но в современной обработке, становится еще лучше на душе. Впереди как раз такой случай. Песня «Stumbling In».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка золотых хитов нас уже ожидают в этом выпуске. Мариус и Джулия, танцевальный хит «Rain», чуть раньше «Savage Garden», а откроют золотую коллекцию «Aha» — «Take on me».
2: Ульяновск-ФМ 104.2.
0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Сегодня у нас дождь, вот в таком исполнении. Это Мариус и Джулия, Rain в золотой коллекции часа. Скоро послушаем Дани и Терезу, If Only You. А еще у нас впереди инструментальная музыка и очень красивая мелодия от Секретного сада.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Гитарное соло Владимира Кузьмина хочется слушать снова и снова. Песня «Я не забуду тебя никогда». Ну пусть сибирские морозы где-то будут подальше от нас. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Сегодня 15 мая. Движемся в сторону завершения рабочей недели. У нас впереди Луис Фонси и Дадиянки и песня «Деспасито».

Золотые хиты, это Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Сегодня пятница, 15 мая, но знаю, что многие летние наряды достали еще где-то в первые майские праздники. Впереди А-студио, песня «Папа, мама», музыка, которую мы любим.

0: Хороший день в компании прекрасной музыки. У нас впереди современная певица, очень богатая. Да и к тому же она вошла в список величайших авторов песен вместе с Долли Партон. Это Тейлор Свифт и ее песня «The Faith of Ophelia».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Есть песни, без которых невозможно представить, например, начало 2000-х. Впереди золотая коллекция, и в этом выпуске Марчиба с хитом начала 2000-х «Otherwise». Чуть раньше у нас «Beloved», а откроют золотую коллекцию «Scorpions When the Smoke is Going Down».
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

Это музыка начала тысячелетия, а только что Марчиба Otherwise в золотой коллекции часа. Песни, которую хочется слушать снова и снова. Впереди у нас Wet Wet Wet, Love Is All Around, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Space и мелодия Running In The City.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Жители Ульяновска приглашают на лекцию под названием «Оттепель 60-й и андеграунд». Состоится она 16 мая в 18 часов в Музее изобразительного искусства 20-21 веков. Лектор расскажет об искусстве самых ярких представителей этого периода. Также для ульяновцев проведут экскурсию по неофициальному искусству СССР на примере картин, которые представлены в музее. В социальных сетях и мессенджерах стали появляться аккаунты и чаты, похожие на официальные группы добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Ульяновской области. Настоящим они не являются, предупреждают волонтеры. Мошенники создают якобы официальный аккаунт поисковиков. Они делают обновления отрядных групп и другие подобные ресурсы. Признаками подделками могут быть ошибки, английские буквы вместо русских, пропущенные буквы. Сообщения и посты отличаются от того, чем занимается настоящий отряд. Напомним, что настоящий отряд ищет пропавших людей, проводит профилактику и обучает поисковиков. Если вы видите что-то другое, это будет означать фейковый аккаунт. Как сообщают РИА Новости, Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин. Как отметила ранее Светлана Лукаш, американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. США готовятся к возможному приезду на мероприятие президента России Владимира Путина. Напомним, саммит G20 США планируют провести в декабре текущего года в Майами. Россияне в текущем году смогут вернуть от 300 до 600 тысяч рублей за проценты по ипотеке, если их доход облагается НДФЛ. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии ЛДПР. Размер возврата зависит от налоговой ставки. Право на вычет есть у всех с официальным доходом. Ограничений по срокам нет, но вернуть налог можно только за 3 предыдущих года. Для оформления понадобится паспорт, ИНН, декларация 3 НДФЛ, справка о доходах, копии договоров ипотеки и купли-продажи, справки из банка об уплаченных процентах и заявление на возврат. Самый удобный способ – через личный кабинет налогоплательщика. Деньги поступят на карту в течение 30 дней. Ученые из Красноярского научного центра разработали инновационный метод оценки численности рыбных ресурсов. Они применили беспилотники с высокочувствительными камерами для съемки дна рек на мелководьях. Эти фотографии помогают искусственному интеллекту выявить площади водных мхов, служащие основным источником пищи для промысловых рыб, включая хариуса. Полученные результаты были представлены международной научной общественности путем публикации статьи в престижном зарубежном издании. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Александр Маршал с песней «Отпускаю». Надеюсь, ваш руководитель услышит эту песню и с поправкой на погоду сделает пятницу еще короче. С вами Андрей Королев. Хорошего завершения рабочей недели. У нас впереди музыкальная новинка. Это Леони и Скотт Каллум. Песня «Stay».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу. Наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск. Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт».
7: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
8: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
7: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
8: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
9: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
10: Ульяновск FM.

Это Pet Shop Boys, Always on My Mind. Завтра будет отмечаться ежегодная акция «Ночь музеев». Надеюсь, вы уже придумали, в какой музей можно сходить, если вы там еще не были. Ну и просто это прекрасный повод прогуляться. Впереди у нас LP «Lost on You», музыка, которую мы любим.

0: Хорошая музыка с нами всегда и помогает приближать вечер пятницы. Впереди у нас танцевальный хит Madison Mars New Vibe Who This.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск FM.
3: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait. Up, not coming down from this.
4: Got a new vibe with this.

0: А сейчас заглянем в наше с вами ближайшее музыкальное будущее. Впереди золотая коллекция. В этом выпуске у нас Майкл Бубле, Эния и уже совсем скоро Сиси Кейдж, Heaven and Hell.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: золотой коллекции Майкл Бубле «Sway». С вами Андрей Королёв. Хорошего нам вечера пятницы. Выходные начинаются для многих уже сегодня. Мы встречаемся с вами после выходных, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и в этот раз оркестр Поля Мориа.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: простое стекло.
1: Завершаем все дела и настраиваемся на выходные в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем вечера пятницы. Бонни Тайлер у нас впереди. И уже вот-вот кавер «I love you, baby».
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая напиток газированный «Экшн Лимон» 1,5 литра 71 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

Легенда своего времени Бонни Тайлер дарит нам достаточно энергии для благополучного завершения рабочей недели. Всем прекрасного вечера пятницы. Далее с нами Григорий Лепс. О счастье!

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: FM.
1: Тоже половина шестого на часах. С нами пятница пролетает незаметно. И, я надеюсь, работаем мы в продуктивном ключе. Алекс Уоррен Одинари у нас впереди. И город 312. Останусь.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

edge of your knife, staying.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2 Ульяновск FM.

0: Радуемся вместе вечеру пятницы и скорому завершению рабочей недели. Здесь меньше слов, больше музыки, золотая коллекция впереди. Дэвид Ашер, Black Black Heart, Pretenders, I'll Stand By You. И в самом начале Джордж Майкл, ироничная Faith.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Там состоится чувашский народный праздник Акатуй. На празднике организуют несколько площадок. На главной сцене пройдут торжественные открытия с парадом участников в национальных костюмах, приветственные слова официальных лиц и театрализованные представления об истории Акатуя. В концертной программе выступят фольклорные коллективы области, народный фольклорный ансамбль «Уяв», чувашская эстрадная группа «Асамат» и фольклорный ансамбль «Янтал» из города Чебоксары. В Бородищевском районе Ульяновской области 16 мая состоится межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион». Начало запланировано на 13:00. Открытие пройдет в зрительном зале муниципального учреждения культуры «Бородищевский районный дом культуры» на площади 50-летия в ЛКСМ-17. Здесь состоится открытый региональный фестиваль, конкурс песни «Алый первоцвет». Более 10 новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября текущего года. Это следует из проекта приказа Минздрава Российской Федерации. Кроме того, проект предусматривает введение новых должностей среднего медицинского персонала, включая медицинскую сестру по медицинской реабилитации и специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся. Одновременно документ предполагает прекращение набора на несколько устаревших специальностей. Депутаты Госдумы одобрили применение вооруженных сил России для защиты россиян за рубежом. Теперь вооруженные силы по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или другому преследованию по решениям иностранных судов и международных судебных органов, в которых Россия не участвует. Кроме того, по решению президента российские государственные органы должны будут в пределах своих полномочий принимать необходимые меры по защите таких граждан. Ученые из Красноярского научного центра разработали инновационный метод оценки численности рыбных ресурсов. Они применили беспилотники с высокочувствительными камерами для съемки дна рек на мелководьях. Эти фотографии помогают искусственному интеллекту выявить площади водных мхов, служащие основным источником пищи для промысловых рыб, включая хариуса. Полученные результаты были представлены международной научной общественности путем публикации статьи в престижном зарубежном издании. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
1: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

удобнее взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

Любимая музыка, вечер пятницы, скорее завершаем все дела и окунаемся в выходные. Меня зовут Элина Гончарова. Скоро здесь F.R. David, Pick Up the Phone и Teddy Swims, свежая вещица, мистер Всезнайка.

0: Золотые хиты и то, что в моде, дарит нам прекрасное настроение накануне выходных. Отличного в 7 вечера пятницы. А сил на очереди. It's Man's Man's World.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в Авторай Эксперт. Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. Авторай Эксперт. Выкуп в день обращения. Деньги сразу. Наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт». Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
7: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
8: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Завершаем рабочую неделю в компании отличной музыки. The Weeknd на очереди, In Your Eyes. А сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о чайном грибе.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чайный гриб родом из Китая, где его ценили за очищающие и заживляющие свойства. В Китае гриб называют хайбао – морское сокровище, или вэйбао – сокровище для желудка. Морское оно потому, что внешне чайный гриб похож на медузу. Сегодня чайный гриб. Самое первое упоминание чайного гриба относится к 221 году до нашей эры. Считается, что именно тогда, во времена императора Цинь Шихуанди, напиток из чайного гриба назвали эликсиром бессмертия. Это не один гриб. На самом деле это сожительство нескольких видов дрожжей и бактерий, образующих общую колонию. Научное название гриба – Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast – SCOBY. В Европе чайный гриб называют «камбуча». Но это результат исторической ошибки. Японское слово «комбо-ча» означает «чай из водорослей», а чайный гриб в Японии называют «коча-киноко». Даже в домашних условиях при должном уходе гриб может вырастать до огромных размеров, превышая вес в 100 килограммов. Уж не знаю, у кого дома жил такой гриб. Бактериальная целлюлоза, которую строит гриб, по структуре почти идентична человеческой коже. Ею можно заживлять раны, поскольку она обладает естественными антисептическими свойствами, подавляя рост золотистого стафилококка. У чайного гриба есть электрический пульс, похожий на тот, что происходит у нас в мозгу. Гриб реагирует на свет и химические изменения в окружающей среде. Внутри гриба живут особые микроорганизмы – персистеры. Это клетки, которые находятся в состоянии глубокого покоя и не участвуют в ферментации. Их единственная цель – сохранить генетическую память колонии на случай катастрофы. Например, если вы забудете покормить гриб на полгода, тогда они проснутся и восстановят гриб. Чайный гриб – один из немногих земных организмов, который успешно прошел испытания в открытом космосе. Образцы чайного гриба выставляли за борт МКС на 18 месяцев, и он полностью восстановил структуру, вернувшись на Землю. В 1950-х годах в Италии гриб был настоящим письмом счастья. Его передавали из рук в руки с инструкциями и только бесплатно, считая, что его продажа приносит несчастье. И что на первом месте? Чайный гриб может умереть от сахара. Хотя гриб питается сладким чаем, крупинки нерастворенного сахара могут вызывать у него ожоги. Сахар нужно сначала полностью растворить в воде.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

0: В нашей компании хорошо всегда, в особенности вечером в пятницу и в последний четверти час, как всегда, ждем хитов золотой коллекции Араш и Елена Пьюлов. В этом сборнике Джессика Джей, Касабланка. В самом начале Европа, последний отсчет.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
4: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
4: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио «У».

0: Самые яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции «Араш» и «Елена Пьелов». В дебюте нового музыкального «Sunrise Avenue», «Fairy Tale Gone Bad» и «Музыка, понятная без слов» в финале часа «Дэвид Гарретт», инструментальная версия «Bittersweet Symphony».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны.
3: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Радуемся завершению рабочей недели и готовимся к лавине ярких впечатлений. В предстоящих выходных пусть все, что запланировано, обязательно получится. Меня зовут Элина Гончарова. Здесь по-прежнему любимая музыка. А Eurythmics Miracle of Love впереди. Чуть раньше The Future X.

Красивейшая баллада британского дуэта «Eurythmics» вышла в 1986 году и добралась до самой вершины некоторых европейских чартов и вошла в топ-20 ряда стран Европы. «Miracle of Love» с нами, золотые хиты. А Ума Турман, Патрисия Касс в ближайшем музыкальном и уже вот-вот «WizKids» «Дики-дики».

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Ты меня на рассвете

Чем скорее уедешь, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебя теряю.

0: тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя не забуду.

0: приятного вечера пятницы, всем хорошего отдыха там, где музыка. Прежде всего, впереди у нас вновь золотая коллекция Regan Bowman, Human London Beat, I've Been Thinking About You, и в самом начале итальянцы Savage Only You.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: 2016 год, Dragon Bone Man Human, это золотая коллекция. А далее здесь Texas Summer Sun, группа Spleen и музыка, понятная без слов, в финале часа. Pascal Letoblon, мелодия Feelings Undercover.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Мороженое «Кума-маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 80 граммов 66 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Музыка, которую мы любим, и в компании которой радостно ощущать себя за рамками трудовой недели. Хорошего вечера, интересных планов на предстоящие выходные. В планах музыкальных у нас Portugal The Man, Dive Into The Ocean. А сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Bentley Continental теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Rivian — огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Dua Lipa выбрала гибридный 911. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес — флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover Defender. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри — королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Бьонсе на уникальном Rolls-Royce Bobtail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Золотые хиты их то, что в моде вечером в пятницу, а еще отличное настроение Рэя, Нэтли Донт на очереди. А сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день фокусировки на отдаленных целях. Вы сможете отдохнуть от непосредственных дел и подумать о будущем. Тельцы, день подведения итогов. Будьте честны с собой и не закрывайте глаза на промахи и ошибки. Близнецы, хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле или в отношениях. Но вот новых дел лучше пока не начинать. Раки, осторожнее с планами, не стоит доверять чужим прогнозам и советам. Это тот день, когда правильнее всего будет вообще ничего не делать. Львы, ваша потребность придать четкие очертания планам столкнется с невозможностью это сделать по объективным причинам. Придется еще подождать. Девы, это день подведения итогов во многих областях жизни. Не стоит терять времени, если нужно уладить дела или поставить точку в отношениях. Весы. День окажется значимым для новых дел. Обозначатся ваши обязанности и первые сложности. Будьте аккуратны и не соглашайтесь сразу на все. Скорпионы. День закладки новой программы. Будьте внимательны к своим мыслям и словам. Есть риск поставить себе ненужные цели. Стрельцы. Вы можете столкнуться с тайными препятствиями или чьим-то контролем. Ваши возможности действовать будут ограничены. Козероги, некомпетентность других приведет к сложностям и задержкам в ваших делах. Неподходящий день для начала дел. Водолеи, что-то будет мешать вам не то что пойти новым путем, но даже подумать об этом. Это день прощания с прошлым, и не факт, что оно состоится. Рыбы, идеальный день для уединения и очищения мыслей, тела и дома. Отпустите контроль от внешних событий.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск FM.
5: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Ивановск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
3: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
4: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток газированный «Экшн Лимон». 1,5 литра. 71 рубль 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: И в романтическом вечере с нами, как всегда, песни о любви и самые красивые баллады. Половина одиннадцатого на часах, хорошего всем отдыха. Милен Фармер на очереди на улицах Лондона. Сейчас Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, день фокусировки на отдаленных целях. Вы сможете отдохнуть от непосредственных дел и подумать о будущем. Тельцы, день подведения итогов. Будьте честны с собой и не закрывайте глаза на промахи и ошибки. Близнецы, хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле или в отношениях. А вот новых дел лучше пока не начинать. Раки, осторожнее с планами, не стоит доверять чужим прогнозам и советам. Это тот день, когда правильнее всего будет вообще ничего не делать. Львы, ваша потребность придать четкие очертания планам столкнется с невозможностью это сделать по объективным причинам. Придется еще подождать. Девы, это день подведения итогов во многих областях жизни. Не стоит терять время, если нужно уладить дела или поставить точку в отношениях. Весы. День окажется значимым для новых дел. Обозначатся ваши обязанности и первые сложности. Будьте аккуратны и не соглашайтесь сразу на все. Скорпионы. День закладки новой программы. Будьте внимательны к своим мыслям и словам. Есть риск поставить себе ненужные цели. Стрельцы. Вы можете столкнуться с тайными препятствиями или чьим-то контролем. Ваши возможности действовать будут ограничены. Козероги, некомпетентность других приведет к сложностям и задержкам в ваших делах. Неподходящий день для начала дел. Водолеи, что-то будет мешать вам не то что пойти новым путем, но даже подумать об этом. Это день прощания с прошлым, и не факт, что оно состоится. Рыбы, идеальный день для уединения и очищения мыслей, тела и дома. Отпустите контроль от внешних событий.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
1: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Призрачно все в этом мире бушующее.

ночь не стала короче. Я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: пункто.
1: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Right Snap.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ивановск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.